Justin Bieber, по ритму статя, до постоянно фото на Фейсбук. И чё все Фейсбуку я там дали на 2015. Club FM, Кафе Радио.